0: Você está ouvindo playlist Energia 97.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.